0: мистика.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket Online.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 25 градус жылы, кешке өткінші жаңбыр жауады, 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте бүгін жаңбыр, күн күркіреп, найзағай ойнайды, 15 градус жылы, ал кешкісін плюс 14 градус. Ақтөбеде күн ашық, 21 градус жылы, кешкісін 14 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет. Дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Раут до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
0: Махаббат